0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув» по инициативе Управления спорта города Алматы. До конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. В предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Саурамбаева в Туркесибском районе и в парке Гульдер Житысусского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурзбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10 часов. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы Мув и Управления спорта города Алматы.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Доброе утро. Новый этап партнерства и сделки на 12 миллиардов долларов. Таковы главные итоги официального визита президента Казахстана в Брюссель. Центральным событием этого визита стали переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Антонио Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем взаимодействии с Евросоюзом в таких сферах, как энергетика, в том числе атомная. Еще одним важным пунктом программы стало участие Токаева в круглом столе с представителями крупных европейских компаний. Президент представил Казахстан как будущий региональный логистический хаб, связывающий Европу с Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Ближним Востоком. Хищение на 141 миллион тенге выявили при ремонте областной больницы в Костанае. Как сообщили в прокуратуре города, уголовное дело было возбуждено после обращения руководства медучреждения. В управлении здравоохранения акимата Костанайской области уточнили, что речь идет о проекте капитального ремонта одного из корпусов Костанайской областной больницы. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 33,5 миллионов тенге, из которых освоено 496,5 миллионов. В настоящее время строительно-монтажные работы на данном объекте приостановлены, сам объект не готов. Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном. В поддержку этого документа высказались 50 сенаторов против 48. В этом случае речь идет о резолюции, которая принимается отдельно в каждой палате Конгресса. Она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать. В резолюции подчеркивается, что президенту США следует отозвать американские вооруженные силы от боевых действий против Ирана. Это необходимо сделать при условии, что боевые действия против Ирана не были одобрены Конгрессом, а также в случае, если присутствие этих сил не является необходимым для защиты США или их союзников от атаки. В Германии сбой в системе радиосвязи привел к остановке поездов. Многие поезда накануне вечером не смогли продолжить движение, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. По данным местных СМИ, поломка затронула внутренние каналы связи концерна. Сильнее всего сбой затронул Баварию, где железнодорожное движение серьезно ограничено или же вовсе невозможно. Сбой затронул как поезда дальнего следования, так и региональные маршруты. Португалия одержала уверенную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 5-0. По ходу первого тайма узбекистанская команда сумела поразить ворота соперника, однако после просмотра видеоповтора гол Азизжона Ганиева был отменен из-за нарушения правил в атаке. После двух туров Португалия улучшила свое положение в группе, тогда как сборная Узбекистана по-прежнему остается без набранных очков. В заключительном туре группового этапа Португалия сыграет с Колумбии, а Узбекистан встретится со сборной Конго. Оба матча пройдут 28 июня. Сборная Хорватии обыграла Панаму во втором туре группового этапа. Матч завершился победой хорватов со счетом 1-0. Эта победа стала для Хорватии первой на турнире после поражения от Англии. Панама потерпела второе поражение подряд. Ранняя команда уступила Гане со счетом 0-1. Тем временем сборная Англии не смогла обыграть Гану во втором туре группового этапа. Матч группы завершился без забитых мячей. Англичане владели инициативой на протяжении большей части времени и создали несколько опасных моментов, однако так и не сумели забить мяч в ворота соперника. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 486 тенге 16 тиен, евро 555 тенге 5 тиен, российский рубль 6 тенге 51 тиен. А теперь о погоде. По данным компании «Казгидромет», сегодня в столице ожидается дождь, 24 градуса, в Алматы также осадки, плюс 34, в Актобе, Костанае, Петропавловске 25, в Актау, Караганде, Уральске 27, в Кокшетау 29, в Атырау, Таразе, Жезказгане 32, в Кызылорде, Павлодаре, Семее, Усть-Каменогорске, Шымкенте 34, в Туркестане, Талдыкургане, Кунаеве 36 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Казах Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Крупный канал контрабанды медикаментов выявили в Алматы в ходе совместной спецоперации МВД и КНБ. Пресекли деятельность 4 фармкомпаний, наладивших контрабандный ввоз лекарств, в том числе сильнодействующих, с последующей продажей через аптечные сети. Фигуранты также наладили незаконное производство лекарственных средств кустарным способом, в том числе препаратов, содержащих психотропные вещества. Обнаружены несколько складов и подпольный производственный цех. Контрафактная продукция представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку изготавливалась в антисанитарных условиях, сообщили в МВД. В ведомстве добавили, что установлены и задержаны должностные лица Департамента фармконтроля, оказывавшие покровительство организаторам противоправной деятельности за денежное вознаграждение. Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в степи Актюбинской области. В полиции возбудили уголовное дело. Трагедия произошла в Мартукском районе. Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, смерть наступила в результате поражения атмосферным электричеством, то есть ударом молнии. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. Накануне в Актюбе непогода оставила без крыши 2 многоквартирных и 5 частных жилых домов. Последствия урагана устраняют до сих пор. Самый высокий класс пожарной опасности объявлен в лесах Восточно-Казахстанской области. По сообщению Казинформ, на фоне аномальной жары и отсутствия осадков только за последнюю неделю в регионе произошло 4 лесных пожара. Один из них до сих пор продолжает тушить на территории Западно-Алтайского государственного заповедника в Риддере. Ранее возгорания были зарегистрированы также в Усть-Каменогорском и Самарском лесничествах, а также на побережье Бухтарминского водохранилища. Жаркая погода без дождей держится уже около 3 недель. Из-за этого риск возникновения новых пожаров остается очень высоким. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 15 лесных и 38 степных пожаров. По словам спасателей, жаркая погода сохранится и в ближайшее время. По прогнозным данным, июль также ожидается знойным. Ожидается повышение температуры до 50 градусов. Специалисты отмечают, что в таких условиях даже небольшая искра может привести к серьезному пожару, особенно в хвойных лесах. Социальную сеть Threads разблокировали в Турции. Турецкий совет по конкуренции отменил временный судебный запрет, который действовал в стране более 2 лет. Антимонопольное ведомство заявило, что компания Meta, владеющая данной платформой, выполнила необходимые обязательства, благодаря чему сервис теперь работает в соответствии с новыми правилами. Пользователям, желающим присоединиться к этой платформе, отныне не требуется иметь профиль в Instagram. Власти Турции заблокировали социальную сеть в апреле 2024 года из-за опасений, что возможная интеграция данных пользователей Threads и Instagram может ограничить конкуренцию на рынке цифровых платформ. Яндекс Казахстан выяснил, про какие сборные чемпионата мира по футболу казахстанские пользователи Яндекс.Поиска спрашивают чаще всего. Для этого аналитики компании изучили обезличенные запросы к сервису с апреля по май этого года, передает Казинформ. Чаще всего казахстанские пользователи поиска интересуются сборной Франции. На нее приходится каждый 5-й запрос к сервису о командах чемпионата. На втором месте оказалась команда Бразилии, на 3-м Португалии. Сборная Узбекистана, которая впервые участвует в чемпионате мира, стала 9-й по популярности в запросах о футболе. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 486 тенге 16 тен, евро 555 тенге 5 тен, российский рубль 6 тенге 51 тен. А теперь о погоде на завтра. 25 июня, по данным компании «Казгидромет», столица дождь, ночью 19, днем 25 градусов. В Алматы также осадки, ночью 20, днем 32. Костанай, Уральский, Актобе, Петропавловский 25, Кокшетау 27, Бактау, Караганде 29. Павлодаре, Атырау, Семейск, Каменогорске, Жезказгане 31, Таразе, Талдыкургане, Кунаеве 33, в Шымкенте 35, в Кызылорде и в Туркестане завтра 37 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей. И Казах радиолары.
3: Казах радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: мектебінің оқушылары робототехника бойынша республикалық олимпиаданың жүлдегерлері атанды. S7 Robotics командасы 20 команда арасында 3-ші орынға ие болды. Оның қатысушылары Бекзат Хасанов пен Батырхан Амантай робототехника олимпиадасының ұлттық кезеңіне қатысуға құқық беретін арнайы квотаны жеңіп алды. Ол тамыз айында Оңтүстік Кореяда өтеді. Бұл турнирге Ақтау қаласы бойынша Назарбаев зияткерлік мектебінен барлығы 4 команда қатысады. Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: Студия Саулила Ик, здравствуйте. В Актау открылся Центр специальных социальных услуг номер 4 «Камкорлык». Его создали для детей с расстройствами аутистического спектра. С ними будут работать логопеды, дефектологи, психологи и специалисты по прикладному анализу поведения. Они будут социально адаптировать детей и развивать их индивидуальные способности. Центр сможет оказывать комплексную помощь до 125 пациентам за одну смену. Его открытие повышает доступность социальных и реабилитационных услуг для детей с особыми потребностями в Мангыстауской области. Отмечу, материально-техническая база центра сформирована при поддержке фондов «Казахстан Халкына», «Самрук Казанатраст» и «Камкорлык». А само здание было реконструировано и оснащено при поддержке акимата области за счет средств местного бюджета. Здесь оборудованы сенсорная комната, акустическая кабина, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, помещения для ABA-терапии, классы робототехники, лего-конструирования и арт-терапии, а также гончарные, швейные и столярные мастерские. В стране расширяется сеть центров реабилитации и развития для особенных детей по поручению президента. В Мангыстау наградили лучших медицинских работников. С профессиональным праздником сотрудников сферы здравоохранения региона поздравил аким области. Он напомнил, что каждая спасенная жизнь и каждый выздоровевший пациент – результат их труда. Мангыстауских специалистов наградили государственными и ведомственными наградами за значительный вклад в развитие системы здравоохранения и многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения. Указом президента ветеран Тущукудукской больницы Саян Кирилбаев награжден орденом Парасат, а ветеран отрасли Гульжан из Маганбектова удостоена медали Ерен Генбегу Ишин. Кроме того, ветеранам здравоохранения Адемина Убетовой и Алтын Абдрахмановой вручены медали Енбек Ардагеры. Кроме того, вручены наградные знаки Министерства здравоохранения, почетные грамоты и благодарственные письма Министерства, а также благодарственные письма акима Мангыстауской области. Звание «Лучший врач года» присуждено заместителю директора Мангыстауской областной многопрофильной больницы Сагату Битимову. Ученики Назарбаев интеллектуальной школы города Актау стали призерами Республиканской олимпиады по робототехнике. Команда C7 Robotics заняла 3-е место среди 20 сильнейших команд. Его участники Бекзат Хасанов и Батырхан Амантай завоевали специальную квоту, которая дает им право принять участие в национальном этапе олимпиады по робототехнике. Он состоится в августе в Южной Корее. Всего в этом турнире от Назарбаев интеллектуальной школы Актау приняли участие сразу 4 команды. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангыстауской области.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
1: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Реализацию программы «Таза Казахстан» и вопросы санитарного состояния региона обсудили в Актобе. В области продолжается переход к более технологичной и системной модели управления экологией. Для контроля качества воздуха планируют установить 4 автоматические станции наблюдения. Они появятся в микрорайонах Алтын-Орда и Есет-Батыр, а также в селе Дыршогыр Шалкарского района. Станции предназначены для того, чтобы в режиме реального времени отслеживать состояние атмосферного воздуха. Вокруг Актобе также создадут зеленый пояс площадью в 15 гектаров. Работы по посадке насаждений продолжаются до 1 ноября. Кроме того, в регионе работает телеграм-бот, созданный в рамках республиканской экологической программы «Таза Казахстан». Сервис позволяет жителям региона оперативно сообщать о несанкционированных свалках, проблемах благоустройства, загрязнении территории и других экологических вопросах. В Актобе открыли отделение травматологии городской многопрофильной больницы номер 1. После капитального ремонта травматологическое отделение вышло на современный уровень оказания медицинской помощи. Как отметил руководитель управления здравоохранения Ерлан Султангереев, травматологическое отделение было выбрано в первую очередь, поскольку остро нуждалось в обновлении. В ходе ремонта здесь внедрили современные стандарты, во всех палатах оборудовали санитарные узлы и раковины для мытья рук, полностью обновили систему электроснабжения, что позволило оснастить каждую койку многофункциональной консолью с подачей кислорода. Такие стандарты планируют внедрить во всех медучреждениях области. Этим летом больница продолжит поэтапную модернизацию отделений. Тем временем близится к завершению реконструкция железнодорожного вокзала в Актобе. Аким области ознакомился с ходом проводимых работ на объекте. Проект реализует ТО «Актобестройэксперт». На сегодняшний день готовность объекта достигает 85%. По словам руководителя проекта Нурлана Мадиниетова, на вокзале полностью обновлены системы кондиционирования и вентиляции, что позволило улучшить воздухообмен и устранить неприятные запахи, в том числе в подвальных помещениях в здании. Также установлены панорамный лифт для маломобильных граждан и 2 эскалатора. После завершения работ вокзал будет полностью обновлен и адаптирован для комфортного обслуживания пассажиров. В этом году в Актобе за счет спонсорских средств благоустраиваются 26 общественных пространств. Одним из них является парк, расположенный за монументом «Вечный огонь» на проспекте Алии Молдагуловой. Инициатива направлена на обновление общественного пространства, которое в течение многих лет находилось в запущенном состоянии. В рамках проекта предусмотрена установка современных парковых светильников, обновление детской и спортивной площадок. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. На модернизацию автодорог и развитие транспортных коридоров Банк развития Казахстана привлек кредит на 780 миллионов долларов. Это стало одним из ключевых итогов визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель. Холдинг «Байтерек» достиг договоренности с европейскими партнерами по привлечению международного финансирования и реализации новых инвестиционных проектов. Также достигнуты договоренности с Европейским инвестбанком по финансированию инфраструктурных проектов среднего коридора, подписаны соглашения по локализации сельхозмашиностроения и меморандум о сотрудничестве в сфере экспортного страхования между Казахстаном и Бельгией. Руководитель компании «Восток Инжиниринг» объявлен в розыск, как заявили в ФМ. Он осуществлял технический надзор при строительстве 7 социально значимых объектов Восточно-Казахстанской области и области Абай. По данным следствия, несмотря на оплату услуг, контроль не проводился. Руководитель компании подписывал акты выполненных работ с недостоверными сведениями об объемах работ. Во время обыска обнаружены дубликаты печати и фиктивные документы. Предварительный ущерб государству оценивается в 1,2 миллиарда тенге. Санкционирован его арест. Тело обгоревшего полицейского нашли в горах Алматинской области. Его личность установлена. Погибшего обнаружили в Кегенском районе. По факту возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий задержаны подозреваемые, супруга и сын погибшего. Как сообщает 24 КИЗ, 37-летний полицейский был сотрудником управления полиции Ауэзовского района Алматы, а его жена ранее работала в Алматинском управлении полиции Бостандыкского района. В Грузии хотят ввести новую категорию вида на жительство – супруги или супруга гражданина Грузии. Он будет выдаваться на год с последующей возможностью продления на 2 года. Таким образом, иностранцы, вступившие в брак с гражданином Грузии, больше не смогут сразу получать бессрочный статус. Изменения обсуждают в парламенте. 5 лучших сел для туристов выбрали в стране. Казахтуризм назвал победителей конкурса. В этом году лучшими стали село Башев в ЖТСУ, Кербулакский район, Турайгер в Павлодарской области, Баянаульский район, Берель и Корубиха в Восточно-Казахстанской области, Катон-Карагайский район, а также село Имантау на севере в Айртауском районе. 2 села Узбекистана отошли к Кыргызстану. В рамках демаркации границы в состав последней страны вошли Чонгара и Таштобо, ранее относившиеся к узбекской стороне. В обмен Бишкек передал Ташкенту равноценные приграничные земли. Также стороны обменялись участками по 236 гектаров. Это позволит построить новую дорогу в Баткенской области Кыргызстана и сократить путь между городами Айдаркен и Баткен в 4 раза. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 486 тенге 16 тин, евро 555,5, российский рубль 6 тенге 51 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 19, днем 25 градусов. Алматы также осадки, ночью 20, днем 32. В Кустанае, Уральске, Актюбе, Петропавловске 25, в Кокшетау 27, в Актау, Караганде 29, в Павлодаре, Атырау-Семе, Усть-Каменогорске, Жезказгане 31, в Таразе, Талдыкургане, Кунаеве 33, в Шымкенте 35, а в Кызылорде и Туркестане 37 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Финансировать разработку и корректировку генпланов городов будут только из местного бюджета. Минпромышленность обновил правила разработки и утверждения градостроительных проектов. Исключение сделали лишь для отдельных проектов детальной планировки, где оплатить работы сможет инвестор. Также все планы перед утверждением должны пройти общественное обсуждение, согласование с маслихатом и комплексную экспертизу. При этом обсуждение признают состоявшимся только при участии минимум 50 лиц. Если количество меньше, акимат обязан сообщить об этом в течение 3 рабочих дней. Новые правила вступят в силу уже с июля. В Алматы откажутся от части проекта БРТ на проспекте Рейнбека. Вместо него хотят запустить новый для города транспорт – надземный монорельс SkyTrain. Сейчас на участке от улицы Утегем-Батыра до Емцова демонтируют уже установленные элементы БРТ. Кроме того, на проспекте Рейнбека рассматривают вариант размещения выделенных полос по краям проезжей части. 3 человека погибли на трассе Алматы-Харгос. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хавал» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ауди». В результате столкновения двое пассажиров «Ауди» и ее водитель скончались на месте. Водитель другой машины задержан. Самолет из Алматы совершил вынужденную посадку в Таразе. Виной стала погода. При заходе на посадку в Шымкент резко ухудшилась погода. Начались гроза и ливень. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Самолет авиакомпании «Скат» был вынужден уйти на запасной аэродром в Таразе. После улучшения погоды спустя полтора часа рейс продолжили. Посадка в Шымкенте прошла в штатном режиме. Из Польши в Казахстан экстрадировали главаря крупного наркокартеля. Гражданина Украины следствие считает организатором транснациональной преступной группы по сбыту синтетических наркотиков. По данным Генпрокуратуры, он руководил сетью через телеграм-магазин, где наладил системную бесконтактную продажу запрещенных веществ в особо крупном размере. Через банковские счета участников группы прошло более 2,8 миллиардов тенге. Эти деньги они вывели за пределы страны. Средства уже конфискованы в доход государства. Во время спецоперации у членов группы также изъяли наркотики и психотропные вещества. Часть участников группировки осуждены, а сам организатор скрывался и находился в международном розыске. Ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Казахстан опережает некоторые страны большой двадцатки в рейтинге устойчивого развития. В этом году мы на 67-м месте. Всего в индексе цели устойчивого развития 169 стран. Казахстан улучшил позицию на 3 пункта. Опережаем Индонезию, Мексику, Турцию, Индию, Саудовскую Аравию и Южную Африку. Как говорится в отчете сети ООН по выработке решений в области устойчивого развития, страна практически ликвидировала бедность и находится на траектории достижения соответствующей цели. Положительные результаты отмечаются также в обеспечении продовольственной безопасности, развитии чистой энергетики, а также в сферах водоснабжения и санитарии, инфраструктуры и инноваций. Илон Маск снова миллиардер. Он лишился статуса триллионера из-за потери капитала. Он уменьшился примерно на 118 миллиардов долларов. Рейтинг рассчитывался на основе стоимости акций компании, которым владеет бизнесмен. Акции SpaceX продолжают снижаться 3-ю торговую сессию подряд. За это время рыночная капитализация компании сократилась более чем на 600 миллиардов долларов. Накануне акции упали на 16%. В статусе триллионера Илон Маск пробыл 12 дней. Успешный выход SpaceX на биржу сделал его первым человеком, чье состояние превысило триллион долларов. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 2 тиина, евро 555,5, российский рубль 6 тенге 51 тиин. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в столице дождь, ночью 19, днем 25 градусов. В Алматы также осадки, ночью 20, днем 32. В Кустанай-Уральске, Актюбе, Петропавловске 25, в Хокшетау 27, в Актау, Караганде 29, в Павлодаре, Атырау-Семей, Усть-Каменогорске, Жезказгане 31, в Таразе, Талдыкургане, Кунаеве 33, в Шымкенте 35, в Кызылорде и Туркестане 37 градусов жары. Саулила Икс, служба новостей, Казак Радиолар.
3: Казак Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.